0: Теперь все. Прощай, Зиновий. С женой простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так!

0: Prostitut.
1: Не извольте пугаться, это я.
0: Кто?
1: Сергей.
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите.
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу.
0: Ну, что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает книг.

Усоня, и все богат, сколько я выбрал. Унивески называл, эй, люди, эй! Хочу кричать, я здесь хозяин! Люди, сюда!

0: знайку. Ну, живей, снимай с него рубаху.
1: Эй, брат, хайо, это самое. Одно слово, хайо.
0: Сам будешь пить хозяин, или кому-то.
2: Сам, Катерина, Катерина.

0: Sergio Zafferli. Wort gut. Скачи на мельницу. Отыщи Зиновия Борисовича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома случился.
1: Подсвий палаяду, сдохнет старик. От крестиной отравы.

0: Слушай, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
1: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
1: Вот тебе бабушка и Юрьев день.
0: Прячься. Прячься.

0: насколько мне известно, это муж свой поясов. Мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же вы слыхали?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда со мной это говорят.

пить? А почему нечего пить? Потому что денег нет. То не так у меня такое, а у другого бывает планида хорошая. Вот Сергей тоже был полнич, а теперь может водки купаться. Почему не меня, а Сергея? Уже

тени нет. Желаю выпить. Погреб здесь, а хозяйка часто стоит около погреба и смотрит, смотрит. Должно быть там хорошее вино. Смотрит, смотрит, смотрит. Посмотрю и я, какие там, наверное, жрима.

девица подлая, на меня не пригласила, я ей припомню, как без начальства венчаться, я ей припомню, как без начальства венчаться.

0: Горько! Горько!
1: Что такое?
2: Смог сорвать ну, танцинов!
1: Не может быть!
2: Очень страшно!
1: Верно, сломан!
0: Солнце в небе!

сами пришли, тельце вышло одно, да гостей-то сколько. Вина, небось, много выпито, да гостей.